потом к собору. Це вега има, то истина, па и жене дивина, потом к собору.